нет, ай, Боди, ай, конюх, ай, ай, прыгуша. Ай, прыгуша, сянуть, Иван. А Шепкин родит. Чувак, так он. Эки хануман Шепкин,

тебя в секунд. Фаеверне, вам на ума, чего лёс варе ротунди, да давали май.